0: дил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни!

0: кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
2: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: صدای دوشنبه. دوشنبه شهر سبز و گلپوش. هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر عباست. شمیم اطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارو است و راحت بخش.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
0: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: شما سولفا شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سولفا را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: در شش ماهی اول سال 2026 در تاجیکستان 513 حالت سوختور به قید گرفته شده است که در نتیجه آنها 16 نفر از جمله 6 کودک نابالغ جان خود را از دست داده است. شرح موضوع مذکور در برنامه نگاهی روز روز پنجشنبه ساعت 9:10 دقیقه صبح تو را مملکت سعید.

0: тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Оё, дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол
8: дурнамо таҳлилу баррасӣ пурсишу посух ояндабинию таҳризӣ дурнамо барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои душанбе

0: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда. Илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пардифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пардифен Актив.
4: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال

0: Событийный маршрут.
1: Адаптация первоклассника – вопрос, который волнует и родителей, и педагога уже с лета. Важно не только научить ребенка читать и писать, но и помочь ему почувствовать себя уверенно в новой среде. Об особенностях адаптации и о том, на что стоит обратить внимание в первые месяцы учебы, расскажет наш корреспондент Ирина Умарова.
2: Под звук школьного звонка приветствую тебя, Тимур, и всех, кто сейчас с нами на волне 102.2 FM. Лето летит, будто кто-то незаметно подкрутил скорость времени. Только-только радовались первым июньским дням. А уже чувствуется, июль мчится вперед, за ним торопится август. И совсем скоро снова зазвучит тот самый школьный звонок. Звонкий, торжественный, будто обещающий. Впереди столько всего интересного. Распахнутся двери школ, и первоклашки с букетами, чуть-чуть взволнованные, но с горящими глазами, сделают свой первый шаг в новую жизнь. Сегодня хочется на минутку остановиться и тихонько вернуться в прошлое, туда, где все было впервые. Первый звонок, первый букет, первая парта, потому что по росту я стояла вторая, но с конца. Помню, как сжимала мамину руку так крепко, будто от этого зависело, наверное, все на свете. У меня замирало сердце. Целый класс, 32 незнакомых лица, большие окна, высокие потолки. Все казалось таким огромным и даже, наверное, немного пугающим. Я тогда не знала ни одной буквы, не умела складывать слова, и буквы в букваре выглядели как загадочные символы, будто это какой-то тайный язык, который только предстоит разгадать. Но рядом была она, моя первая учительница, Ирина Олеговна Деревянко. Она не торопила, не ругала за кривые палочки и неровные кружочки, а просто тихо брала мою руку и вместе со мной выводила строчку. В каждом ее движении чувствовалось столько терпения, столько тепла, словно Ирина Олеговна точно знала: у меня обязательно все получится. И вот прошло 20 лет. Мы встретились случайно прямо на улице. Ирина Олеговна обняла меня и сказала: «Я слежу за твоими успехами, и ты большая молодец». А моя мама, обняв ее следом, тихо тоже сказала: «Это ведь вы дали моей дочери самый первый урок, а вместе с ним и те знания». И в эту минуту я вдруг особенно ясно почувствовала: вера в себя рождается из таких вот маленьких, но очень важных вещей, из терпеливой руки Ирины Олеговны, из доброго слова, из спокойной фразы «давай попробуем еще раз». Сейчас школа другая, другие программы, другие требования, но, наверное, самое главное, что остается неизменным, это умение вовремя сказать ребенку: у тебя все получится. И сегодня хочется особенно подумать о том, как помочь сегодняшним первоклашкам не растеряться на пороге школы, сберечь этот трепетный восторг и не потерять веру в свои силы. В этом нам поможет эксперт Наталья Петровна Косилова, педагог начальных классов. Только задумайтесь, в профессии она уже 49 лет. За это время сколько выпусков, сколько маленьких судеб прошло через ее сердце, сколько сил, терпения и любви вложено в каждого ученика. Наталья Петровна знает о школьной адаптации все. И не по учебникам, а по жизни, по тысячам первых шагов, которые она бережно сопровождала. Давайте послушаем ее советы. Я передаю с удовольствием слово Наталье Петровне Косиловой.
3: Адаптация к школе проходит по-разному. И в норме длится от 2-3 недель до полугода. Несмотря на программу подготовки деток в детском саду, не все ребята одинаково легко включаются в учебную деятельность. Многие первоклассники не умеют контролировать свои эмоции, поведение. Это проявляется в повышенной импульсивности, трудностях, соблюдении дисциплины и правил. На первое место я бы поставила режим. Именно режим помогает ребенку чувствовать себя увереннее и уменьшает стресс. Важно, чтобы ребенок достаточно спал, имел время для прогулок и отдыха. И самое главное, домашние задания стоит выполнять в спокойной обстановке. Нужна эмоциональная поддержка. И здесь без родителей не обойтись. Им следует проявлять терпение и понимание. Разговоры о школе должны быть только доброжелательными, добрыми. И важно не только интересоваться отметками ребенка, но и его эмоциями, его отношениями с одноклассниками. И очень важно, хвалите ребенка за любой успех, даже самый-самый маленький. В начале обучения ребенку нужна помощь и в том, как правильно собрать портфель, разложить книги. И постоянно можно поручать ему эти обязанности самостоятельно. И ребенок постепенно приучится контролировать себя. Родители могут помочь ребенку в освоении навыков общения. То есть проигрывать ситуации. Как попросить прощения, как попросить о помощи, как познакомиться, как мирно решить конфликт. Важно, очень важно не сравнивать никогда ребенка с другими. Важно помнить, что успешная адаптация закладывает фундамент для дальнейшего обучения. Надо помнить, что адаптация в школе – это не испытание для ребенка, а процесс, который нужно сопровождать с терпением, любовью и пониманием. Любите своих деток, и все будет хорошо.
2: Любите своих деток, и все будет хорошо. Это совет от нашего эксперта Натальи Петровны Косиловой, за плечами которой 49 лет педагогического стажа. Спасибо вам, Наталья Петровна, и всем дорогим учителям за то, что когда-то бережно взяли за руку малышей и повели в огромный мир знаний, за то, что буквы и цифры перестали быть пугающими значками и стали первыми ключиками к большим открытиям. Спасибо вам за каждую минуту терпения, за каждое доброе слово, за умение разглядеть в ребенке его маленький талант и дать ему раскрыться. Вы не просто учите, вы помогаете детям поверить в себя, и за это мы вам бесконечно благодарны. Тема адаптации первоклассников, она ведь не только про методики и советы, она про живые истории, про наши собственные воспоминания о 1 сентябре. Я рассказала, как это видит специалист, а теперь хочется услышать твой голос, Тимур. Возвращаю тебе слово. Расскажи, что вспоминается тебе из школьных лет?
1: Ирина, я невольно вспоминал свою первую учительницу, ее спокойный голос и ее умение научить нас читать, писать и дружить. Этот репортаж напомнил нам, что школа – это не только про буквы и цифры, но и про поддержку, про чувство, что ты не один. И именно об этом мы сегодня говорим с нашим экспертом, педагогом с огромным стажем Натальей Петровной Косиловой. Как помочь ребенку не растеряться в этом новом мире. Событийный маршрут. Два и два FM. Радио «Садовый Душанбе».

0: Событийный маршрут. У нас в студии время течет по расписанию. Джинглы, отбивки, таймеры. А в Фанских горах время живет по другим законам. Оно измеряется шагами по тропе, минутами тишины у озера, секундами, когда в брызгах водопада вспыхивает радуга. Сейчас я с радостью передаю слово своей коллеге Ирине Умаровой, и пусть она расскажет вместе с гидом по Таджикистану, как эти места учат нас снова замечать тишину и видеть большое в простом. Ирина, расскажи, пожалуйста, какой момент в этом маршруте ты бы назвала тем самым, когда вдруг все вокруг становится по-настоящему живым.
1: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне 102.2 FM. А знаешь, Тимур, когда меня просят назвать тот самый момент, когда мир вдруг становится по-настоящему живым, я всегда улыбаюсь. Потому что таких моментов там не один. Их столько, сколько вдохов ты готов сделать не спеша. Лично для меня начало всегда у пяти родников. Там будто сама земля тихо шепчет «Остановись!». Ты стоишь, пробуешь воду из разных ключей и вдруг ловишь себя на том, что впервые за долгое время просто чувствуешь. Холодную каплю на языке, запах нагретого камня, легкий ветер, который будто касается плеча. И в этой тишине приходит удивительное чувство. Ты не чужой здесь, ты часть этого места, не турист с картой, а гость, которому горы разрешили постоять и посмотреть на их величественную красоту. Когда говорят о Таджикистане, очень часто вспоминают горы. Это неудивительно, ведь именно 93% территории всего Таджикистана – это горы. Но по-настоящему их понимаешь только там, на месте, и лучше всего с тем, кто знает эти тропы. Наш сегодняшний собеседник – географ и гид по Таджикистану Арвид Умаров. Он проведет нас по классическому мини-маршруту от озера Искандеркуль до пещеры Александра Македонского, мимо Змеиного озера и к водопаду, который называют Фанской Ниагарой. Арвид подскажет, в чем особенность каждого места, как меняется свет и погода, и на какие детали стоит обратить внимание.
2: А знаете, в Фанских горах природа будто говорит на своем особенном языке. Без слов, но очень ясно. Я люблю эти места именно за то, что здесь каждый элемент – часть одной большой картины. Скалы, вода, воздух и даже тишина. Озеро Искандеркуль в Фанских горах, его название Искандер – это восточное имя Александра Македонского. По легенде, именно здесь утонул его любимый конь Буцефал. Озеро лежит на высоте 2195 метров. Вода в нем ледяная и даже летом. А цвет бирюзовый. Это не просто красивый вид, это работа природы. Ледники, минералы, глубина и прозрачность создают оттенок. А рядом Змеиное озеро. Оно совсем близко к Искандеркулю, но заметно теплее. Поэтому тут чаще встречаются змеи. Отсюда и название «Змеиное озеро». Контраст между двумя озерами – это и есть настоящая география действий. Одно озеро холодное и величественное, другое белое, тихое и змеиное, будто согретое солнце. Чуть в стороне от основной тропы находится еще одна интересная точка. Это источник «Пять родников». Из земли здесь бьют сразу несколько ключей, и вода каждая отличается по вкусу и температуре. Будто сама природа предлагает попробовать разные оттенки Фанских гор. Это редкий момент, когда можно буквально ощутить разнообразие местности. Местные считают воду целебной, а туристы ценят место за уединенность. Тут легко сделают короткую остановку, чтобы напиться, отдохнуть и почувствовать, что этот край наполняется силой. Дальше водопад, который называется Фанская Ниагара. Она падает с высоты 43 метра, и его лучше всего видно со смотровой площадки. Мощный поток брызги, иногда радуга и в лучах солнца. Это чистая энергия воды и гор, сила, которая веками точит камень и прокладывает себе путь. Стоя рядом, чувствуешь не только гул, но и вибрацию земли, будто прикасаешься к самому ритму природы. Ну и, наконец, пещера Александра Македонского на берегу Искандеркуля. Это археологический памятник, где природа и история переплелись. Вместо этой точки дают идеальный короткий трек «Озеро, теплое озеро, рядом источник, водопад, пещера». Маршрут построен на 1-2 дня и впечатление на всю жизнь. Вы увидите, как меняется цвет воды от озера к озеру, будто сама природа рисует разные картины. Попробуйте воду из разных родников и вдруг поймете, что даже капля может быть разной. У каждой свой вкус, своя температура, своя история. Услышите водопад и почувствуете, как земля слегла, вибрирует от силы. Скажу так, это впечатления, которые не стареют. И ради них совсем не обязательно тратить целое состояние. 170 самани – это шанс встретиться с настоящей природой без лишних декораций.
1: Благодарю за экспертное мнение географа и гида по Таджикистану Арвида Умарова. Надеюсь, мы еще услышим его голос на волне 102.2 FM. И самое удивительное в его рассказе, что все это можно прожить за 1-2 дня. Самое дорогое – тишина, простор, глоток чистой воды, минута, когда ты слышишь, как бьется собственное сердце. И ведь это не продается. Оно просто ждет того, кто готов остановиться и это почувствовать. Я очень хочу, чтобы каждый, кто поедет в Фанские горы, нашел там свой тихий момент. Может, это будет рассвет над Искандеркулем, может, шепот ветра у родников, а может, просто секунда, когда вдруг все вокруг станет по-настоящему своим. Пусть эти впечатления останутся с вами не как фото в телефоне, а как тепло внутри. То, к которому можно возвращаться в обычные дни, когда снова хочется немного тишины. Эти минуты того стоят, поверьте. На этом у меня все. С вами была Ирина Умарова, и я возвращаю слово в студию Тимуру Бандишоеву.
0: Спасибо, Ирина. Знаешь, когда слушаешь такие слова, даже в студии будто становится чуть прохладнее. Словно сюда долетел тот самый горный ветер. И правда ведь, самые сильные впечатления, они не про километры и не про списки, что успеть посмотреть за день. Пусть эти образы – бирюза Искандеркуля, тихая гладь Змеиного озера, брызги водопада, прохладная тень пещеры, глоток воды из родника – останутся с нашими слушателями. У нас еще много историй про Таджикистан, про его тропы, про людей, про культуру и про быт. Оставайтесь с нами. Событийный маршрут.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. «Навеса Аллен. В темноте. Свет погас. Дарк романс – жанр, из-за которого букток уже несколько лет не может успокоиться. Дарк романс давно перестал быть нишевым жанром и превратился в один из главных книжных трендов соцсетей. Именно такие романы сегодня чаще всего становятся вирусными в ТикТоке. Напряженные, провокационные, с опасным влечением, морально неоднозначными героями и атмосферой постоянного риска. В темноте Навеса Аллен работает именно на этом сочетании – напряжения, тревоги и игры между фантазией и реальной опасностью. В центре истории медсестра, которая после изнурительных изменений прячется от реальности в мире анонимных онлайн-фантазий. Но постепенно граница между безопасным сценарием и настоящей жизнью начинает стираться. Роман исследует современную культуру желания, зависимости от внимания и эмоциональной интенсивности, которая сегодня все чаще становится главной валютой романтической культуры. Эта книга для тех, кто хочет читать что-то острое, темное и очень в теме современных читательских трендов. Наталья Громова, Евгений Шварц. «Судьба сказочника в эпоху дракона». «Вы слышите? Народ безмолвствует», — говорит персонаж Евгения Шварца в пьесе 1934 года «Голый король», которая так и не была поставлена при жизни автора. В громко кипящей тишине большого террора он нашел собственный способ говорить многое с помощью малого, сдержанного в словах, но концентрированного в смыслах. Шварц выбрал быть сказочником, обладавшим даром формулировать настолько тонко, что разил он почти незаметно, но всегда глубоко. При этом не был ни храбрецом, ни Ланселотом из другой своей пьесы, одной из самых известных. Каким он был, рассказывает историк литературы Наталья Громова, которая не впервые собирает мозаику из неровных осколков. Она дополняет утраченные фрагменты общей картины созвучными цитатами из пьес и других текстов. Почти любая биография немного детектив, но в случае Шварца это еще и драма. А в случае «Судьбы сказочника» – драма, подсвеченная исследователем через призму конкретной эпохи. Трудно назвать этот прием нарочитым. По Кушнеру никто из нас не выбирал времен, в которые приходится жить и умирать, как почти все, кто был дорог Шварцу, чью память он пытался сохранить в своих грустных сказках, так же, как Наталья Громова в истории о нем самом. Лена Обухова. «Последний день года». Накануне Нового года несколько старых друзей и один случайный человек собираются в загородном доме, чтобы как следует повеселиться и отвлечься от шума мегаполиса. Однако всего через несколько часов обильный снегопад превращает дом, стоящий в глуши, в ловушку, а гости новогодней вечеринки один за другим становятся жертвами неизвестного психопата. Кто он, один из гостей или кто-то посторонний, подобравшийся слишком близко? И что им движет? Обычная страсть к убийству, личная выгода или месть? Вопросов много, а времени мало. Одно понятно – до боя курантов доживут не все. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями.

Книжная полка. Просто музыка на 102.2 FM. Acoustic Alchemy. Love at a distance. Эта композиция как диалог между двумя сердцами, разделенными расстоянием. Гитара отвечает гитаре. Аккорды тянутся друг к другу, но так и не встречаются, будто история о том, как любовь живет даже тогда, когда между людьми тысячи километров. Группа Acoustic Alchemy появилась в Лондоне в середине 80-х. Они первыми доказали, что инструментальная музыка может звучать не академично, а по-настоящему живо, с дыханием, с эмоцией, с душой. В их композициях всегда есть место тишине, а тишина, как известно, говорит громче любых слов. Слушая эту мелодию, невольно начинаешь вспоминать людей, дороги, моменты. Love at a distance – это напоминание. Даже если мы не можем быть рядом, музыка все равно соединяет. Она делает расстояние не таким страшным. Иногда всего одна нота способна сказать больше, чем письмо, звонок или встреча.

Аромат дня. Сегодняшний аромат «By the Fireplace». Есть парфюмы, которые украшают день, а есть те, что рассказывают историю. Этот именно такой. В 2015 году французский парфюмер Мари Саламань создала аромат для коллекции «Реплика». Идея этой коллекции – не просто передать запах, а воссоздать воспоминания. Каждая композиция словно переносит нас в определенный момент жизни. «By the Fireplace» – это зимний вечер у камина, когда за окном кружится снег, а внутри дома тепло, тихо и спокойно. Представьте уютный деревянный дом, в камине потрескивают поленья, в руках чашка горячего напитка, а воздух наполнен запахом горящего дерева, жареных каштанов и сладкой ванили. Именно с этого начинается знакомство с ароматом. В верхних нотах слышится пряная гвоздика, розовый перец и цветы апельсина. Затем раскрывается сердце композиции, аккорд жареного каштана, древесина гуаяка и можжевельник. Завершает все теплая, почти обволакивающая база из ванили, бальзама перу и кашмирана, благодаря которой аромат остается на коже мягким и уютным еще много часов. «By the Fireplace» не стремится быть легким или незаметным. Он согревает, словно любимый шерстяной свитер, которому хочется возвращаться снова и снова. Это аромат не про демонстрацию роскоши, а про внутреннее ощущение дома, безопасности и покоя. Он особенно красив осенью и зимой, но многие носят его и прохладными весенними вечерами, когда хочется добавить немного тепла в настроение. Это универсальная композиция, одинаково гармонично звучащая и на мужчинах, и на женщинах. На каждой коже она раскрывается по-своему. Кому-то напоминает дым костра, кому-то ванильный десерт с орехами, а кто-то слышит запах старого деревянного дома после долгой прогулки по морозу. Интересно, что этот аромат часто называют одним из самых реалистичных дымных парфюмов современности. При этом дым здесь не резкий, а уютный, словно вы сидите не у костра в лесу, а у настоящего домашнего камина. Если бы воспоминания могли иметь запах, они, возможно, пахли бы именно так – огнем в камине, домашним теплом и моментами, которые хочется сохранить навсегда. Аромат дня.

Изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко». И сегодня у нас немного загадочная ночная композиция «Шивари» «Good Night Moon». Эта песня звучит спокойно, почти шепотом, и идеально подходит для того, чтобы учить английский медленно, вдумчиво и с настроением. Коротко о песне и группе. Группа «Шивари» — американский трип-хоп и альтернативный проект. Песня «Good Night Moon» известна многим по фильмам и сериалам. Она создает ощущение позднего вечера, одиночества и легкой меланхолии. Сегодня мы разберем ключевые слова и выражения, потренируем понимание на слух и поговорим о скрытом смысле текста.

начнем с названия. Good Night Moon, буквально «Спокойной ночи, Луна». Это отсылка к известной детской книге в США, где герой желает спокойной ночи всему вокруг. Но в песне эта фраза звучит иронично и немного грустно. Посмотрите, как в песне перечисляются предметы. There's a nail in the door, there's glass on the lawn, tacks on the floor, and I always sleep with my guns. There's and there are – очень разговорная конструкция. В песне она используется снова и снова, как будто герой проверяет пространство вокруг себя. I always sleep with my guns. Не обязательно буквально, в английском это может означать «я всегда настороже», «я всегда готов защищаться».

Центральная строка песни «What should I do? I'm just a little baby». Грамматика простая, почти детская, но по смыслу это признание беспомощности. «What should I do? Что мне делать? I'm just a little baby». Я всего лишь маленький ребенок. Дальше появляются почти сказочные, но пугающие образы. «There's a shark in the pool and a witch in the tree. Something's under the bed». Это похоже на ночные страхи, когда воображение усиливает каждый звук. Обратите внимание, английский язык здесь очень простой, и именно это делает образы яркими и резкими.

Припев звучит как просьба. Good night, moon. I want the sun. Луна здесь – символ ночи и страха. Солнце – безопасность, утро – конец тревоги. I might be done. Разговорное выражение «я могу не выдержать». Фраза «good night, moon» – это не спокойствие, а желание, чтобы ночь поскорее закончилась. А теперь послушаем «good night, moon» еще раз, уже понимая, как простые слова могут передавать сильные эмоции. С вами была программа «Изучаем английский легко».

Саундтрек на 102 и 2 FM. Андрей Мягков. Моей душе покоя нет. Песня «Моей душе покоя нет» в 1977 году стала саундтреком к прекрасному советскому фильму «Служебный роман». Эту песню в разное время исполняли разные исполнители. В фильме эту замечательную песню исполнил актер Андрей Мягков.

Песня по заявке. В эфире программа «Песня по заявке». Здесь звучат мелодии, которые согревают сердца и возвращают нас к самым трогательным моментам жизни. Нас попросили включить в эфир песню «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой. Эта песня уже много лет остается символом большой, почти сказочной любви. Любви, которая не боится быть щедрой, смелой и немного безрассудной. Это история о художнике, который ради чувства был готов отдать все, что имел. И, возможно, именно поэтому эта песня до сих пор трогает до глубины души. И сейчас в нашем эфире та самая песня, которую знает и напевает не одно поколение.

Вы слушали программу «Песня по заявке». Если и вы хотите поздравить родных или друзей любимой композиции, пишите нам, и, возможно, именно ваша история прозвучит в нашем эфире.

0: сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решила остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
5: Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سلفه را رف نفسکشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال
9: صدای دوشنبه شهر سبز و گرپوش هر یک گوشه و کنار این مکان همیشه بهار نظر باست شمیم اطرناک گلهای دوشنبه خیلی گوارو است و راحت

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال
6: در شش ماهی اول سال 2026 در تاجیکستان 513 حالت سوختور به قید گرفته شده است که در نتیجه آنها 16 نفر از جمله 6 کودک نابالغ جان خود را از دست داده است. شرح موضوع مذکور در برنامه نگاهی روز روز پنجشنبه ساعت 9:10 دقیقه صبح تو را مملکت سعید.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
8: Дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабиниву таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.

0: گل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار اشک چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوابکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
1: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوراً و بی خوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود می‌سازد سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه‌ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلاً با دکتر مصلحت کنید
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال

0: Век моих усталых коснись, тихий сон даря. Заплутавши птицей, вернись в стужу января.
1: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет.
0: Безрассудной птицей.

снится в тисом море юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: событийный маршрут.
1: Адаптация первоклассника – вопрос, который волнует и родителей, и педагога уже с лета. Важно не только научить ребенка читать и писать, но и помочь ему почувствовать себя уверенно в новой среде. Об особенностях адаптации и о том, на что стоит обратить внимание в первые месяцы учебы, расскажет наш корреспондент Ирина Умарова.
2: Под звук школьного звонка приветствую тебя, Тимур, и всех, кто сейчас с нами на волне 102.2 FM. Лето летит, будто кто-то незаметно подкрутил скорость времени. Только-только радовались первым июньским дням. А уже чувствуется, июль мчится вперед, за ним торопится август. И совсем скоро снова зазвучит тот самый школьный звонок. Звонкий, торжественный, будто обещающий. Впереди столько всего интересного. Распахнутся двери школ, и первоклашки с букетами, чуть-чуть взволнованные, но с горящими глазами, сделают свой первый шаг в новую жизнь. Сегодня хочется на минутку остановиться и тихонько вернуться в прошлое, туда, где все было впервые. Первый звонок, первый букет, первая парта, потому что по росту я стояла вторая, но с конца. Помню, как сжимала мамину руку так крепко, будто от этого зависело, наверное, все на свете. У меня замирало сердце. Целый класс, 32 незнакомых лица, большие окна, высокие потолки. Все казалось таким огромным и даже, наверное, немного пугающим. Я тогда не знала ни одной буквы, не умела складывать слова, и буквы в букваре выглядели как загадочные символы, будто это какой-то тайный язык, который только предстоит разгадать. Но рядом была она, моя первая учительница, Ирина Олеговна Деревянко. Она не торопила, не ругала за кривые палочки и неровные кружочки, а просто тихо брала мою руку и вместе со мной выводила строчку. В каждом ее движении чувствовалось столько терпения, столько тепла, словно Ирина Олеговна точно знала: «У меня обязательно все получится». И вот прошло 20 лет. Мы встретились случайно прямо на улице. Ирина Олеговна обняла меня и сказала: «Я слежу за твоими успехами, и ты большая молодец». А моя мама, обняв ее следом, тихо тоже сказала: «Это ведь вы дали моей дочери самый первый урок, а вместе с ним и те знания». И в эту минуту я вдруг особенно ясно почувствовала: вера в себя рождается из таких вот маленьких, но очень важных вещей, из терпеливой руки Ирины Олеговны, из доброго слова, из спокойной фразы «давай попробуем еще раз». Сейчас школа другая, другие программы, другие требования, но, наверное, самое главное, что остается неизменным, это умение вовремя сказать ребенку: «У тебя все получится». И сегодня хочется особенно подумать о том, как помочь сегодняшним первоклашкам не растеряться на пороге школы, сберечь этот трепетный восторг и не потерять веру в свои силы. В этом нам поможет эксперт Наталья Петровна Косилова, педагог начальных классов. Только задумайтесь, в профессии она уже 49 лет. За это время сколько выпусков, сколько маленьких судеб прошло через ее сердце, сколько сил, терпения и любви вложено в каждого ученика. Наталья Петровна знает о школьной адаптации все. И не по учебникам, а по жизни, по тысячам первых шагов, которые она бережно сопровождала. Давайте послушаем ее советы. Я передаю с удовольствием слово Наталье Петровне Косиловой.
3: Адаптация к школе проходит по-разному. И в норме длится от 2-3 недель до полугода. Несмотря на программу подготовки деток в детском саду, не все ребята одинаково легко включаются в учебную деятельность. Многие первоклассники не умеют контролировать свои эмоции, поведение. Это проявляется в повышенной импульсивности, трудностях, соблюдении дисциплины и правил. На первое место я бы поставила режим. Именно режим помогает ребенку чувствовать себя увереннее и уменьшает стресс. Важно, чтобы ребенок достаточно спал, имел время для прогулок и отдыха. И самое главное, домашние задания стоит выполнять в спокойной обстановке. Нужна эмоциональная поддержка. И здесь без родителей не обойтись. Им следует проявлять терпение и понимание. Разговоры о школе должны быть только доброжелательными, добрыми. И важно не только интересоваться отметками ребенка, но и его эмоциями, его отношениями с одноклассниками. И очень важно, хвалите ребенка за любой успех, даже самый-самый маленький. В начале обучения ребенку нужна помощь и в том, как правильно собрать портфель, разложить книги. И постоянно можно поручать ему эти обязанности самостоятельно. И ребенок постепенно приучится контролировать себя. Родители могут помочь ребенку в освоении навыков общения, то есть проигрывать ситуации. Как попросить прощения, как попросить о помощи, как познакомиться, как мирно решить конфликт. Важно, очень важно не сравнивать никогда ребенка с другими. Важно помнить, что успешная адаптация закладывает фундамент для дальнейшего обучения. Надо помнить, что адаптация в школе – это не испытание для ребенка, а процесс, который нужно сопровождать с терпением, любовью и пониманием. Любите своих деток, и все будет хорошо.
2: Любите своих деток, и все будет хорошо. Это совет от нашего эксперта Натальи Петровны Косиловой, за плечами которой 49 лет педагогического стажа. Спасибо вам, Наталья Петровна, и всем дорогим учителям за то, что когда-то бережно взяли за руку малышей и повели в огромный мир знаний, за то, что буквы и цифры перестали быть пугающими значками и стали первыми ключиками к большим открытиям. Спасибо вам за каждую минуту терпения, за каждое доброе слово, за умение разглядеть в ребенке его маленький талант и дать ему раскрыться. Вы не просто учите, вы помогаете детям поверить в себя, и за это мы вам бесконечно благодарны. Тема адаптации первоклассников, она ведь не только про методики и советы, она про живые истории, про наши собственные воспоминания о первом сентябре. Я рассказала, как это видит специалист, а теперь хочется услышать твой голос, Тимур. Возвращаю тебе слово. Расскажи, что вспоминается тебе из школьных лет?
1: Ирина, я невольно вспоминал свою первую учительницу, ее спокойный голос и ее умение научить нас читать, писать и дружить. Этот репортаж напомнил нам, что школа – это не только про буквы и цифры, но и про поддержку, про чувство, что ты не один. И именно об этом мы сегодня говорим с нашим экспертом, педагогом с огромным стажем Натальей Петровной Косиловой. Как помочь ребенку не растеряться в этом новом мире. Событийный маршрут. Радио «Садовый Душанбе».

0: событийный маршрут. У нас в студии время течет по расписанию. Джинглы, отбивки, таймеры. А в фанских горах время живет по другим законам. Оно измеряется шагами по тропе, минутами тишины у озера, секундами, когда в брызгах водопада вспыхивает радуга. Сейчас я с радостью передаю слово своей коллеге Ирине Умаровой, и пусть она расскажет вместе с гидом по Таджикистану, как эти места учат нас снова замечать тишину и видеть большое в простом. Ирина, расскажи, пожалуйста, какой момент в этом маршруте ты бы назвала тем самым, когда вдруг все вокруг становится по-настоящему живым.
1: Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне 102.2 FM. А знаешь, Тимур, когда меня просят назвать тот самый момент, когда мир вдруг становится по-настоящему живым, я всегда улыбаюсь. Потому что таких моментов там не один. Их столько, сколько вдохов ты готов сделать не спеша. Лично для меня начало всегда у пяти родников. Там будто сама земля тихо шепчет «Остановись!». Ты стоишь, пробуешь воду из разных ключей и вдруг ловишь себя на том, что впервые за долгое время просто чувствуешь. Холодную каплю на языке, запах нагретого камня, легкий ветер, который будто касается плеча. И в этой тишине приходит удивительное чувство. Ты не чужой здесь, ты часть этого места, не турист с картой, а гость, которому горы разрешили постоять и посмотреть на их величественную красоту. Когда говорят о Таджикистане, очень часто вспоминают горы. Это неудивительно, ведь именно 93% территории всего Таджикистана – это горы. Но по-настоящему их понимаешь только там, на месте, и лучше всего с тем, кто знает эти тропы. Наш сегодняшний собеседник – географ и гид по Таджикистану Арвид Умаров. Он проведет нас по классическому мини-маршруту от озера Искандеркуль до пещеры Александра Македонского, мимо Змеиного озера и к водопаду, который называют Фанской Ниагарой. Арвид подскажет, в чем особенность каждого места, как меняется свет и погода и на какие детали стоит обратить внимание.
2: А знаете, в Фанских горах природа будто говорит на своем особенном языке, без слов, но очень ясно. Я люблю эти места именно за то, что здесь каждый элемент – часть одной большой картины. Скалы, вода, воздух и даже тишина. Озеро Искандеркуль в Фанских горах, его название Искандер – это восточное имя Александра Македонского. По легенде, именно здесь утонул его любимый конь Буцефал. Озеро лежит на высоте 2195 метров. Вода в нем ледяная и даже летом. А цвет бирюзовый. Это не просто красивый вид, это работа природы. Ледники, минералы, глубина и прозрачность создают оттенок. А рядом Змеиное озеро. Оно совсем близко к Искандеркулю, но заметно теплее. Поэтому тут чаще встречаются змеи. Отсюда и название Змеиное озеро. Контраст между двумя озерами – это и есть настоящая география действий. Одно озеро холодное и величественное, другое белое, тихое и змеиное, будто согретое солнце. Чуть в стороне от основной тропы находится еще одна интересная точка. Это источник пяти родников. Из земли здесь бьют сразу несколько ключей, и вода каждая отличается по вкусу и температуре, будто сама природа предлагает попробовать разные оттенки Фанских гор. Это редкий момент, когда можно буквально ощутить разнообразие местности. Местные считают воду целебной, а туристы ценят место за уединенность. Тут легко сделают короткую остановку, чтобы напиться, отдохнуть и почувствовать, что этот край наполняется силой. Дальше водопад, который называется Фанская Ниагара. Она падает с высоты 43 метра. И его лучше всего видно со смотровой площадки. Мощный поток брызги, иногда радуга и в лучах солнца. Это чистая энергия воды и гор, сила, которая веками точит камень и прокладывает себе путь. Стоя рядом, чувствуешь не только гул, но и вибрацию земли, будто прикасаешься к самому ритму природы. Ну и, наконец, пещера Александра Македонского на берегу Искандеркуля. Это археологический памятник, где природа и история переплелись. Вместо этой точки дают идеальный короткий трек, Озеро, теплое озеро, рядом источник, водопад, пещера. Маршрут построен на 1-2 дня и впечатление на всю жизнь. Вы увидите, как меняется цвет воды от озера к озеру, будто сама природа рисует разные картины. Попробуйте воду из разных родников и вдруг поймете, что даже капля может быть разной. У каждой свой вкус, своя температура, своя история. Услышите водопад и почувствуете, как земля слегла, вибрирует от силы. Скажу так, это впечатление, которое не стареет. И ради них совсем не обязательно тратить целое состояние. 170 самани – это шанс встретиться с настоящей природой без лишних декораций.
1: Благодарю за экспертное мнение географа и гида по Таджикистану Арвида Умарова. Надеюсь, мы еще услышим его голос на волне 102.2 FM. И самое удивительное в его рассказе, что все это можно прожить за 1-2 дня. Самое дорогое – тишина, простор, глоток чистой воды, минута, когда ты слышишь, как бьется собственное сердце. И ведь это не продается. Оно просто ждет того, кто готов остановиться и это почувствовать. Я очень хочу, чтобы каждый, кто поедет в Фанские горы, нашел там свой тихий момент. Может, это будет рассвет над Искандеркулем, может, шепот ветра у родников, а может, просто секунда, когда вдруг все вокруг станет по-настоящему своим. Пусть эти впечатления останутся с вами не как фото в телефоне, а как тепло внутри. То, к которому можно возвращаться в обычные дни, когда снова хочется немного тишины. Эти минуты того стоят, поверьте. На этом у меня все. С вами была Ирина Умарова, и я возвращаю слово в студию Тимуру Бандишоеву.
0: Спасибо, Ирина. Знаешь, когда слушаешь такие слова, даже в студии будто становится чуть прохладнее. Словно сюда долетел тот самый горный ветер. И правда ведь, самые сильные впечатления, они не про километры и не про списки, что успеть посмотреть за день. Пусть эти образы, бирюза Искандеркуля, тихая гладь Змеиного озера, брызги водопада, прохладная тень пещеры, глоток воды из родника останутся с нашими слушателями. У нас еще много историй про Таджикистан, про его тропы, про людей, про культуру и про быт. Оставайтесь с нами. Событийный маршрут.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. «Навеса Аллен. В темноте. Свет погас. Дарк романс – жанр, из-за которого букток уже несколько лет не может успокоиться. Дарк романс давно перестал быть нишевым жанром и превратился в один из главных книжных трендов соцсетей. Именно такие романы сегодня чаще всего становятся вирусными в ТикТоке. Напряженные, провокационные, с опасным влечением, морально неоднозначными героями и атмосферой постоянного риска. В темноте Навеса Аллен работает именно на этом сочетании – напряжения, тревоги и игры между фантазией и реальной опасностью. В центре истории медсестра, которая после изнурительных изменений прячется от реальности в мире анонимных онлайн-фантазий. Но постепенно граница между безопасным сценарием и настоящей жизнью начинает стираться. Роман исследует современную культуру желания, зависимости от внимания и эмоциональной интенсивности, которая сегодня все чаще становится главной валютой романтической культуры. Эта книга для тех, кто хочет читать что-то острое, темное и очень в теме современных читательских трендов. Наталья Громова, Евгений Шварц. Судьба сказочника в эпоху дракона. «Вы слышите? Народ безмолвствует», — говорит персонаж Евгения Шварца в пьесе 34-го года «Голый король», которая так и не была поставлена при жизни автора. В громко кипящей тишине большого террора он нашел собственный способ говорить многое с помощью малого, сдержанного в словах, но концентрированного в смыслах. Шварц выбрал быть сказочником, обладавшим даром формулировать настолько тонко, что разил он почти незаметно, но всегда глубоко. При этом не был ни храбрецом, ни Ланселотом из другой своей пьесы, одной из самых известных. Каким он был, рассказывает историк литературы Наталья Громова, которая не впервые собирает мозаику из неровных осколков. Она дополняет утраченные фрагменты общей картины созвучными цитатами из пьес и других текстов. Почти любая биография немного детектив, но в случае Шварца это еще и драма. А в случае судьбы сказочника – драма, подсвеченная исследователем через призму конкретной эпохи. Трудно назвать этот прием нарочитым. По Кушнеру никто из нас не выбирал времен, в которые приходится жить и умирать, как почти все, кто был дорог Шварцу, чью память он пытался сохранить в своих грустных сказках, так же, как Наталья Громова в истории о нем самом. Лена Обухова. Последний день года. Накануне Нового года несколько старых друзей и один случайный человек собираются в загородном доме, чтобы как следует повеселиться и отвлечься от шума мегаполиса. Однако всего через несколько часов обильный снегопад превращает дом, стоящий в глуши, в ловушку.

Книжная полка. Просто музыка на 102.2 FM. Acoustic Alchemy. Love at a distance. Эта композиция как диалог между двумя сердцами, разделенными расстоянием. Гитара отвечает гитаре. Аккорды тянутся друг к другу, но так и не встречаются, будто история о том, как любовь живет даже тогда, когда между людьми тысячи километров. Группа Acoustic Alchemy появилась в Лондоне в середине 80-х. Они первыми доказали, что инструментальная музыка может звучать не академично, а по-настоящему живо, с дыханием, с эмоцией, с душой. В их композициях всегда есть место тишине, а тишина, как известно, говорит громче любых слов. Слушая эту мелодию, невольно начинаешь вспоминать людей, дороги, моменты. Love at a distance – это напоминание. Даже если мы не можем быть рядом, музыка все равно соединяет. Она делает расстояние не таким страшным. Иногда всего одна нота способна сказать больше, чем письмо, звонок или встреча.

Аромат дня. Сегодняшний аромат «By the Fireplace». Есть парфюмы, которые украшают день, а есть те, что рассказывают историю. Этот именно такой. В 2015 году французский парфюмер Мари Саламань создала аромат для коллекции «Реплика». Идея этой коллекции – не просто передать запах, а воссоздать воспоминания. Каждая композиция словно переносит нас в определенный момент жизни. «By the Fireplace» – это зимний вечер у камина, когда за окном кружится снег, а внутри дома тепло, тихо и спокойно. Представьте уютный деревянный дом, в камине потрескивают поленья, в руках чашка горячего напитка, а воздух наполнен запахом горящего дерева, жареных каштанов и сладкой ванили. Именно с этого начинается знакомство с ароматом. В верхних нотах слышится пряная гвоздика, розовый перец и цветы апельсина. Затем раскрывается сердце композиции, аккорд жареного каштана, древесина гуаяка и можжевельник. Завершает все теплая, почти обволакивающая база из ванили, бальзама перу и кашмирана, благодаря которой аромат остается на коже мягким и уютным еще много часов. «By the Fireplace» не стремится быть легким или незаметным. Он согревает, словно любимый шерстяной свитер, которому хочется возвращаться снова и снова. Это аромат не про демонстрацию роскоши, а про внутреннее ощущение дома, безопасности и покоя. Он особенно красив осенью и зимой, но многие носят его и прохладными весенними вечерами, когда хочется добавить немного тепла в настроение. Это универсальная композиция, одинаково гармонично звучащая и на мужчинах, и на женщинах. На каждой коже она раскрывается по-своему. Кому-то напоминает дым костра, кому-то ванильный десерт с орехами, а кто-то слышит запах старого деревянного дома после долгой прогулки по морозу. Интересно, что этот аромат часто называют одним из самых реалистичных дымных парфюмов современности. При этом дым здесь не резкий, а уютный, словно вы сидите не у костра в лесу, а у настоящего домашнего камина. Если бы воспоминания могли иметь запах, они, возможно, пахли бы именно так. Огнем в камине, домашним теплом и моментами, которые хочется сохранить навсегда. Аромат дня.

Изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко». И сегодня у нас немного загадочная ночная композиция «Шивари» «Good Night Moon». Эта песня звучит спокойно, почти шепотом, и идеально подходит для того, чтобы учить английский медленно, вдумчиво и с настроением. Коротко о песне и группе. Группа «Шивари» — американский трип-хоп и альтернативный проект. Песня «Good Night Moon» известна многим по фильмам и сериалам. Она создает ощущение позднего вечера, одиночества и легкой меланхолии. Сегодня мы разберем ключевые слова и выражения, потренируем понимание на слух и поговорим о скрытом смысле текста.

Начнем с названия «Good Night Moon», буквально «Спокойной ночи, Луна». Это отсылка к известной детской книге в США, где герой желает спокойной ночи всему вокруг. Но в песне эта фраза звучит иронично и немного грустно. Посмотрите, как в песне перечисляются предметы. «There's a nail in the door, there's glass on the lawn, tacks on the floor, and I always sleep with my guns». «There's and there are» – очень разговорная конструкция. Песня, она используется снова и снова, как будто герой проверяет пространство вокруг себя. I always sleep with my guns. Не обязательно буквально, в английском это может означать «я всегда настороже», «я всегда готов защищаться».

Центральная строка песни «What should I do? I'm just a little baby». Грамматика простая, почти детская, но по смыслу это признание беспомощности. «What should I do?» – «Что мне делать?» «I'm just a little baby» – «Я всего лишь маленький ребенок». Дальше появляются почти сказочные, но пугающие образы. «There's a shark in the pool» «And a witch in the tree» «Something's under the bed» Это похоже на ночные страхи, когда воображение усиливает каждый звук. Обратите внимание, английский язык здесь очень простой, и именно это делает образы яркими и резкими.

Припев звучит как просьба. Good night, moon, I want the sun. Луна здесь – символ ночи и страха. Солнце – безопасность, утро – конец тревоги. I might be done. Разговорное выражение «я могу не выдержать». Фраза «good night, moon» – это не спокойствие, а желание, чтобы ночь поскорее закончилась. А теперь послушаем «Good night, moon» еще раз, уже понимая, как простые слова могут передавать сильные эмоции. С вами была программа «Изучаем английский легко».

Саундтрек на 102 и 2 FM. Андрей Мягков. Моей душе покоя нет. Песня «Моей душе покоя нет» в 1977 году стала саундтреком к прекрасному советскому фильму «Служебный роман». Эту песню в разное время исполняли разные исполнители. В фильме эту замечательную песню исполнил актер Андрей Мягков.

Песня по заявке. В эфире программа «Песня по заявке». Здесь звучат мелодии, которые согревают сердца и возвращают нас к самым трогательным моментам жизни. Нас попросили включить в эфир песню «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой. Эта песня уже много лет остается символом большой, почти сказочной любви. Любви, которая не боится быть щедрой, смелой и немного безрассудной. Это история о художнике, который ради чувства был готов отдать все, что имел. И, возможно, именно поэтому эта песня до сих пор трогает до глубины души. И сейчас в нашем эфире та самая песня, которую знает и напевает не одно поколение –

Вы слушали программу «Песня по заявке». Если и вы хотите поздравить родных или друзей любимой композиции, пишите нам, и, возможно, именно ваша история прозвучит в нашем эфире.